0: That with a balalaika in there is Bottier. Not quite. I'm going to shut up.
1: Эй, веселей, скачи, мой верный конь. Эй, догоню, догоню, догоню, беглянку, да?